Вначале краткий анонс. Президент Азербайджана принял генерального секретаря Межпарламентского союза. Мировая пресса широко осветила выступление президента Азербайджана на саммите Европейского политического сообщества.

0: Азербайджан стал ключевым гарантом энергетической безопасности Италии. Взгляд из Рима. А сейчас более подробно. 4 мая председатель Совета министров Итальянской республики Джорджа Мелони прибыла с рабочим визитом в Азербайджанскую республику. В этот же день состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Джорджа Мелони в формате «один на один». После встречи «один на один» состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Джорджа Мелони в расширенном составе. По окончании встречи в расширенном составе президент Ильхам Алиев и Джорджа Мелони выступили с заявлениями для прессы. 4 мая от имени президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева был дан рабочий ужин в честь председателя Совета министров Итальянской республики Джорджа Мелони. В этот же день завершился рабочий визит Джорджа Мелони в Азербайджан. 5 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чингонга. 5 мая верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас прибыла с визитом в Азербайджан. Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с верховным представителем Европейского союза Кая Каллас. Отметим, что визит подчеркивает значение связи и диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом на фоне меняющейся региональной и глобальной динамики. Как говорится в публикации на странице МИД X, это создает возможность для расширения сотрудничества на основе взаимного уважения и общих интересов. Ряд ведущих мировых медиаресурсов широко осветил выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева в онлайн-формате на 8-м саммите Европейского политического сообщества 4 мая в столице Армении Ереване. В опубликованных материалах выступление президента представлено по двум параллельным линиям, как формирование практического сотрудничества в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, так и продолжающееся дипломатическое противостояние на фоне политической напряженности с европейскими институтами. Итальянские, швейцарские, аргентинские, российские, марокканские, ливанские, эмиратские, грузинские медиаресурсы подчеркивают наличие прогресса в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, аргументируя это конкретными шагами в экономической и транспортной сферах. В статьях до сведения читателей доводится, что президент Азербайджана резко раскритиковал резолюции, принятые Европейским парламентом и другими структурами, и расценил этот подход как несправедливый. Уникальное место для экотуризма, простирающееся вдоль реки Кура, Тугайные леса – одна из редких экосистем Азербайджана. Настоящее чудо природы, где прекрасен каждый сезон и особенно осень. Здесь преобладают ивы, белые тополя и дубы. Эти леса являются уникальным местом для экотуризма. Осенью леса вдоль реки Кура напоминают картину, залитую золотыми красками. Шелест падающих листьев, отражение желто-золотистых оттенков в реке Кура завораживают и дарят сердцу покой. Трудно расстаться с этими красками и тишиной природы, тем более, что вечером взору открывается другой, еще более восхитительный вид – отражение заката в воде.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.

0: 4 мая председатель Мили Меджлис Сахиба Гафарова встретилась с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом, находящимся с визитом в Азербайджане. Спикер с удовлетворением отметил сотрудничество Мили Меджлиса с парламентской сетью движения неприсоединения и поддержку этого сотрудничества со стороны генерального секретаря МПС. Было отмечено, что налаживание межпарламентского диалога между Баку и Ереваном служит основным мирным целям Межпарламентского союза. В ходе встречи Чунгонг высоко оценил прогресс, достигнутый на парламентской конференции в Азербайджане в рамках КОП-29. Он отметил, что благодаря этим достижениям весь мир стал свидетелем мобилизационной силы парламентов. В конце встречи за заслуги в развитии конструктивного диалога и эффективного сотрудничества между парламентами, а также за вклад в укрепление и расширение двусторонних и многосторонних связей между парламентом Азербайджана и Межпарламентским союзом, Мартин Чунгонг был награжден почетной медалью Мили Меджлиса. В своем выступлении по итогам саммита Европейского политического сообщества премьер-министр Ирландии Михол Мартин высоко оценил текущий мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, подчеркнул важность лидерства и политической воли. Он отметил, что урегулирование конфликта требует деликатности, но прежде всего политической воли и сильного лидерства, добавив, что эти качества были продемонстрированы вовлеченными лидерами. Он также подчеркнул более широкую направленность саммита Европейского политического сообщества. В Баку проходит 19-я Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка и форум, 31-я Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности, а также 14-я Каспийская международная выставка оборудования и принадлежности для гостиниц, ресторанов и супермаркетов. На следующий день участие в выставке подтвердили 447 компаний из 45 стран мира. Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева в формате видеосвязи на 8-м саммите Европейского политического сообщества вошло в историю как первое участие азербайджанского лидера в мероприятии, проведенном в Армении. Президент в своем выступлении на саммите заявил, что мир является основным фактором для экономической интеграции и расширения транзитных возможностей в регионе. Глава государства напомнил о восстановлении мира между Азербайджаном и Арменией и совместной декларации, подписанной в Белом доме с участием президента США, подчеркнул, что вот уже 9 месяцев обе страны живут в мире.
1: After de facto peace was achieved, Azerbaijan unilaterally lifted all transit restrictions.
0: После достижения мира Азербайджан односторонне снял все транзитные ограничения в отношении Армении, введенные в начале 90-х годов. Через территорию Азербайджана и Армению было доставлено 28 тысяч тонн грузов. Азербайджан пошел еще дальше. Мы впервые начали поставлять в Армению наши нефтепродукты, бензин и дизельное топливо. Таким образом начались торговые отношения. На сегодняшний день в Армению экспортировано 12 тысяч тонн наших нефтепродуктов. Еще одним достижением мирного процесса является развитие транспортной связности. Маршрут Трампа для международного мира и процветания соединит Азербайджан с его эксклавом Нахчеваном, а также станет частью среднего коридора. И Армения, и Азербайджан уже ощущают практические выгоды от мира. Азербайджан является ведущей силой в процессе формирования взаимных интересов между обеими странами. Об этом говорит динамика продолжения восстановленного мира. Другим важным моментом, затронутым господином президентом на саммите, являются двойные стандарты, демонстрируемые Европейским парламентом и Парламентской ассамблеей Совета Европы. Глава государства отметил, что территориальная целостность Азербайджана имеет такую же ценность, как и территориальная целостность любой другой страны. И в этом вопросе двойные стандарты недопустимы. Политолог так комментирует эту тему.
2: Европа
0: Выступление господина президента на 8-м саммите Европейского политического сообщества имеет стратегическое значение. Это результативно не только для Азербайджана, но и наглядно демонстрирует наблюдаемую в последнее время латбизм и двойные стандарты некоторых европейских структур. Об этом господин президент сказал с платформы, на которой собрались 50 государственных лиц. В завершение своего выступления президент Ильхам Алиев подчеркнул, что информирует о происходящем с той целью, чтобы не допустить дезинформацию и манипуляцию в связи с принятым решением. Он отметил, что Европарламент превратил Азербайджан в место политической борьбы, которую против Азербайджана ведут ряд европейских стран и армянское лобби. Господин президент довел до внимания, что территориальная целостность Азербайджана имеет такую же ценность, как и территориальная целостность любой другой страны. Глава нашего государства заявил всему миру, что Азербайджан готов к равноправному и опирающемуся на взаимное уважение сотрудничеству с Европой, и он не допустит превращения национального суверенитета и территориальной целостности в объект обсуждения или превращения в очаг влияния.

0: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
1: Азербайджанский газ является ключевым элементом энергетической безопасности Италии, сказал президент итальянского аналитического центра Тринита де Монти Пьерлуиджи Теста. Визит премьер-министра Италии Джорджа Мелони в Азербайджан является частью более широких дипломатических усилий, в рамках которых Италия активно участвует в решении ключевых вопросов международной безопасности и энергетики, а также укрепляет двусторонние отношения с Азербайджаном. В частности, он вписывается в стратегию итальянского правительства, направленную на укрепление энергетической безопасности и защиту домохозяйств и бизнеса от внешних потрясений в условиях повышенной международной неопределенности и нестабильности, усугубленных иранским кризисом и перебоями в работе Ормузского пролива, сказал он. По словам Пьерлуиджи Теста, стратегия Италии направлена на укрепление отношений с Азербайджаном путем повышения качества партнерства по всей цепочке создания стоимости в энергетике в условиях неопределенности и нестабильности, влияющих на безопасность энергетических поставок. Он отметил, что в более широком смысле Азербайджан выступает стратегическим хабом, соединяющим несколько макрорегионов и мостом между Востоком и Западом, играя важную роль в обеспечении стабильности энергетических потоков и регионального баланса. Теста подчеркнул, что Азербайджан и Италию связывает многовековая история. Президент Тринита де Монти считает, что визит Джорджа Мелони будет считаться успешным, если он будет способствовать укреплению энергетической безопасности Италии и дальнейшему развитию двустороннего партнерства с повышением его качества по всей цепочке создания стоимости. Основа отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами была заложена в начале независимости Азербайджана. Связи между двумя странами приобрели продолжительный систематический и стратегический характер лишь после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева. Так, в установленном великим лидером сбалансированном политическом курсе, опирающемся на национальные интересы, значимое место занимало развитие как политических, так и экономических отношений с арабскими странами. Новый период независимости расширялся, опирающийся на взаимное доверие, политический диалог между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Успешно реализовывались

0: официальные визиты и контакты между государственными структурами обеих стран. В годы руководства Гейдара Алиева Азербайджан превратился в остров стабильности региона, стал известен в международном мире как надежный партнер. Этот фактор повлиял на увеличение интереса к Азербайджану таких стран с огромным экономическим потенциалом, как Объединенные Арабские Эмираты. Благодаря реализуемой великим лидерам нефтяной стратегии и политике, базирующейся на открытой зарубежным инвесторам экономической модели и международном сотрудничестве, для стран Персидского залива Азербайджан стал привлекающим экономическим партнером. Сформированные именно в тот период политическое доверие и юридическая база способствовали ускоренному развитию связи на последующие этапы. Вот что об этом международному радио сказал экономист Эмин Гарибли.
1: Birleşmiş Arap Emirlikleri ile Azerbaycan arasında iktisadi münasebetlere dokunarken
0: сегодня под руководством президента Ильхама Алиева отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами возвысились до качественно нового уровня. Благодаря успешной внешней политике главы государства сотрудничество между двумя странами динамично продвигается как в политической, так и в экономической областях. Реализуются важные проекты в сфере энергетики, инвестиций, логистики, торговли, туризма, инноваций и цифрового развития. Взаимные визиты высокого уровня между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, бизнес-форумы, деятельность межправительственных комиссий и подписанные документы говорят о продолжительном характере сотрудничества. Последние годы одним из важных направлений является сотрудничество в области энергетики. Инвестиции, вложенные в энергопроекты ведущими компаниями Объединенных Арабских Эмиратов, а также их участие в инициативах по солнечной и ветряной энергии, говорят о переходе на новый этап экономического партнерства между двумя странами. Это сотрудничество вносит вклад в развитие ненефтяного сектора Азербайджана, диверсификацию экспорта энергии и формирование экологически устойчивой экономической модели. Внимание привлекает и расширение торговых связей. Для вывода азербайджанской продукции на рынки Персидского залива создаются новые возможности. Для бизнес-кругов Объединенных Арабских Эмиратов Азербайджан является надежной экономической платформой, представляющей путь в регион. Масштабные восстановительные и созидательные работы под руководством президента Ильхама Алиева, реализуемые в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре, открывают новые направления сотрудничества между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Современные автомобильные дороги, международные аэропорты, энергетическая инфраструктура, проекты умных городов и сел, а также промышленность и потенциал сельского хозяйства превратили этот регион в привлекательное место для зарубежных инвесторов. Интерес к Карабаху Объединенных Арабских Эмиратов, имеющего большие инвестиционные возможности, в дальнейшем создадут условия для реализации совместных проектов в области туризма, логистики, альтернативной энергии и аграрной сфере.

В эфире новости Международного радио Азербайджана. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. Вначале краткий анонс. Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом группы Исламского банка развития. Мировые медиа широко осветили переговоры в Баку премьер-министра Джорджи Мелани с президентом Ильхамом Алиевым. Азербайджан поднялся на 21-ю ступень в мировом рейтинге «Индекс национальной кибербезопасности». Об этих и других новостях более подробно. Сегодня президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом группы Исламского банка развития Мухаммадом Аль-Джассером. В ходе беседы с удовлетворением были напомнены встречи главы нашего государства с Мухаммадом Аль-Джассером. Отмечено, что

Его визиты в нашу страну вносят вклад в расширение партнерства. На встрече были обсуждены вопросы подготовки к ежегодным заседаниям банка, которые пройдут в Баку в июне этого года. Гость сообщил, что ознакомится со свободной экономической зоной Алят, а также посетит Карабах. Визит председателя Совета министров Итальянской республики Джорджи Мелани в Баку, ее встреча с президентом Ильхамом Алиевым и заявление двух лидеров находятся в центре внимания итальянских и мировых медиа. В материалах, опубликованных официальным информационным агентством ANSA, а также изданиями Agenzia Cult, Agenzia Vista, Domani, La Repubblica, Italy Press, La Gazzetta del Mezzogiorno, Crema Oggi, L'Ecole del Sud, Il Nord-Est, Messaggero, Il Mattino, Il Sole, La Sentinella, GDV News, Motori, Reggio, Trentino, Stream 24. Подчеркивается, что глава правительства Италии провела с президентом Азербайджана встречу как в формате один на один, так и переговоры в расширенном составе, а также, что оба лидера выступили совместными заявлениями для прессы. Азербайджан значительно укрепил свои международные позиции в сфере кибербезопасности. Страна поднялась на 21-ю ступень в индексе национальной кибербезопасности, переместившись с 52-го на 31-е место.

подготовленном E-Governance Academy вырос с 75,83 до 83,33 балла. Этот успех стал результатом реализуемой в Азербайджане целенаправленной государственной политики.

0: уровне стратегического партнерства. Одним из ключевых факторов, способствующих этому, является формирование правовой базы для взаимодействия. Важные декларации, принятые в 2014 и 2020 годах, определили основные направления сотрудничества между двумя странами в экономической, энергетической и инвестиционной сферах, заложив основу для долгосрочных стратегических отношений. Эти документы играют роль платформы, обеспечивающей основные направления развития, в отличие от эпизодических, а не системных и устойчивых, которые имели бы вес на международной арене. В настоящее время Италия является одним из крупнейших торговых партнеров Азербайджана. Торговый оборот между двумя странами превышает 10 миллиардов долларов, что свидетельствует о масштабах и экономической значимости азербайджано-итальянского сотрудничества. Эти показатели не только подчеркивают важность европейского направления во внешней торговой структуре Азербайджана, но и демонстрируют интерес Италии к нашей стране с точки зрения доступа к энергоресурсам. Если рассмотреть структуру торговых отношений, то становится ясно, что основной объем приходится на энергетический сектор, который и определяет характер отношений. Энергетическая сфера является ключевой областью азербайджано-итальянских экономических отношений, и сотрудничество в этой сфере уже достигло стратегического уровня. Проекты, реализуемые в рамках Южного газового коридора, в том числе транспортировка азербайджанского газа по трансадриатическому трубопроводу на итальянский рынок, вывели сотрудничество на новый уровень. Ежегодные поставки около 25 миллиардов кубометров газа делают Азербайджан важным партнером в обеспечении энергетической безопасности Европы. Экономические связи между Азербайджаном и Италией выходят за рамки энергетического сектора. Около 130 итальянских компаний, активно работающих в Азербайджане, свидетельствуют о многогранном характере сотрудничества. Итальянские компании вносят свой вклад в развитие ненефтяного сектора страны, работая преимущественно в строительстве, промышленности, инженерии, инфраструктуре и сфере услуг. Это значимо для привлечения иностранных инвестиций в соответствии с политикой диверсификации азербайджанской экономики. Постконфликтный период наблюдается новый этап, и Карабахские восточно-зангезурские экономические районы становятся одним из основных направлений развития этого сотрудничества. Масштабные реставрационные и реконструкционные работы на этих территориях открывают новые горизонты для иностранных инвесторов. В частности, перспективы сотрудничества итальянских компаний в сфере строительства инфраструктуры, возведения зданий, логистики и особенно в реализации проектов по использованию зеленой энергии весьма многообещающий. Таким образом, азербайджано-итальянские экономические отношения имеют стратегическое значение как в региональном, так и в глобальном экономическом контексте. Углубление сотрудничества обещает долгосрочные экономические выгоды для обеих сторон.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Улучшение аграрного сектора. Баку превращается в центр международного сотрудничества. Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехриман Алиева и их дочь Лейла Алиева знакомились в Бакинском экспоцентре с 19-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставкой Caspian Agro Week и 31-й Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности Interfood Azerbaijan. Следует отметить, что выставка представляет собой не только отраслевую экспозицию, но и важную площадку, на которой раскрываются стратегические направления аграрной политики Азербайджана. Внимание, которое уделяет выставкам президент Ильхам Алиев, служит убедительным подтверждением того, что эта сфера имеет приоритетное значение в государственных делах. По сравнению с предыдущими годами, география участников значительно расширилась. В этом году свою деятельность представили 447 компаний из 45 стран. Это свидетельствует о том, что рынок аграрной и пищевой промышленности Азербайджана вызывает международный интерес. Особенно стоит отметить первые национальные павильоны Бразилии, Эфиопии, Северного Кипра, что подчеркивает глобальный характер Бакинской платформы. Организация выставки в формате Caspian Agro Week не случайна. Это изменение свидетельствует о переходе от классической выставочной модели к комплексному подходу, который включает в себя более широкий спектр форумов, дискуссий и выездных мероприятий. Это свидетельствует о том, что Азербайджан, являясь одним из лидеров в аграрном секторе, стремится стать не только производителем продукции, но и центром обмена знаниями и инновациями. Представленные здесь технологии «Умное село», «Искусственный интеллект», «Робототехника» и «Беспилотные системы» демонстрируют, что аграрный сектор уже вышел за пределы традиционных представлений. Этот подход к повышению производительности, наряду с рациональным использованием ресурсов и адаптацией к климатическим вызовам, имеет стратегическое значение с точки зрения перспектив. В то же время выставки представляют собой важную платформу для продвижения бренда «Made in Azerbaijan». Это напрямую связано с национальной стратегией развития ненефтяного сектора. В рамках этой стратегии одной из ключевых задач является преобразование аграрной и пищевой промышленности в модель, ориентированную на экспорт. Представители иностранных компаний, которые были представлены на выставках, отметили важность мероприятий и положительно отозвались о перспективах сотрудничества с нашей страной. Вот что сказал представитель турецкой компании Айдоган Пехливан. Мы сотрудничаем с Азербайджаном уже 20 лет. В результате реформ и достижений, осуществленных под руководством господина Ильхама Алиева, экономика страны начала стремительно развиваться. Особенно значительный рост наблюдается в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, нефтяном и технологическом секторах. В Азербайджане строится большое количество животноводческих и кормовых ферм. Мы хотим, чтобы две братские страны процветали и вместе росли. Следует отметить, что Германия также проявляет большой интерес к выставке. Страна представлена на мероприятии национальным стендом. Региональный директор немецкой компании Eifler Jungen так отозвался о выставке. «Мы уже 10 лет работаем в Азербайджане. В настоящее время наша техника активно используется в различных сферах. Методы, которые мы применяем, являются самыми современными и эффективными. Мы продолжаем развивать наши деловые отношения с компаниями вашей страны». В результате 19-я Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка и форум, а также 31-я Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности подчеркивают три ключевых направления аграрной политики Азербайджана: технологическая модернизация, международная интеграция, устойчивость продовольственной безопасности. Эти мероприятия демонстрируют, что страна ценит аграрный сектор не только как экономическую составляющую, но и как важный инструмент для обеспечения стратегической безопасности и развития. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.